0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в Белом доме.
1: Господин президент, зачем вызывали?
2: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
1: Ха-ха-ха. Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
2: Естественно.
1: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
2: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
1: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
2: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будет побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
3: Да.
2: Садитесь в мое кресло.
3: Есть.
2: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
1: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
2: Что это такое?
1: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
2: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро.
1: Пишите, а как могло победить озеро?
2: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище! Ледовое побоище! С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация! Просто зимнее происшествие! При чем тут русские? Пишите, озеро — великая нация!
3: Есть!
2: Что еще?
3: Русские победили Наполеона, сэр! Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили!
2: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа, не подходите, мы чокнутые?
3: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
2: Ну так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
3: Какая бабушка,
2: Любая
3: сэр?
2: Бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка — великая нация.
3: Бабушка.
2: Что еще легендарного?
3: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
2: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
3: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
2: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото!
3: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
2: Подождите, двух собак, белку и стрелку — это трех животных и кусок часов?
1: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
2: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
1: Да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
2: Не надо!
3: Откатываемся к санкциям,
2: сэр. Естественно, к санкциям, естественно!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Устали от бачаты?
5: Наскучил контемп?
0: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
4: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
5: Веселая кадриль и благородный полонез.
0: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
6: Простите, чего?
4: Пасодобля!
0: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
5: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
0: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.
4: Элитный маникюр?
7: Теперь это доступно.
4: Росомаха.
7: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
4: Росомаха.
7: Зачем отращивать, если можно наращивать?
5: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
7: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
8: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
7: Росомаха. Удивляй когтями.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
4: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
3: Точно, Батрутдинов. Ты в подметке не годишься команде, это они.
4: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
5: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
6: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
6: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
6: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
6: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа!
7: Растяпа!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это две блондинки беседу, говорят: Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху? Он говорит: даю. Ну, наверное, чтобы летать. Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел. Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились. Ты не представляешь, как вспотел пилот.
2: Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан. Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если б моя жизнь

0: Снежинске 6 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетают.

до правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
3: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
4: Сам овца, понял.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
6: Да.
7: Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только что. Он же один был, ребята. Да.
6: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
7: Да на, подавись.
6: Давай, так.
7: Вот, пожалуйста.
5: Это Япония.
7: Не благодарите.
6: Послушайте, мы будем жаловаться.
7: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
6: Вы что себе позволяете?
5: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
6: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
7: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
5: Ну, мы хотим построить небольшой дом, так, небольшую сыроварню.
6: В европейском стиле.
5: Английский газон.
6: Ландшафтный дизайн.
5: Нарожаем много детей.
6: И к нам будут приезжать родственники.
5: Да.
7: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
6: В какой серии?
7: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
6: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
7: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
6: Все понятно, до свидания.
8: Удачи.
7: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве? О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это важное, но не срочно. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: карты шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав за те же деньги. Сумма совершенно не изменится. Собака, прищурившись, говорит: это я понимаю. Но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью. Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами. В кабинете психолога. Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии, вы посоветовали мне завести любовника, помните?
3: Ну да, конечно, помню.
2: Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?
3: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте. Освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка. Ну вот буквально только-только несколько дней работает. Такая: здравствуйте, что закажете? А он такой, весь в наколках. Взгляд суровый, даже злобный. Ты мне, дочка, чайку завари. Поняла? Только как себе, дочка. Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару. Говорит: слушайте, там такой гость пришел. Весь татуировка, взгляд, как будто тебя сейчас придушит. Просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась. Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента и говорит: сейчас все сделаю. Берет 2 пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком. 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку. Мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: да уж, судьба тебя, дочка, помотала.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

FM.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.

0: даже на дачу.
1: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
2: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
3: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наташа очень боялась виски с колой, а после виски с колой уже не боялась ничего.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17 лет, класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду. И пойду нарву я огуречков. Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает: «А что еще есть у папы?» Маша отвечает: «Пиво». «А что потом?» «А потом бадун». Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует: «Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное». Из школьных сочинений Гриши. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы: «А у вас хомячки свежие?» Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая: «Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь». Витя смотрит на маму и громко говорит: «Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Без комиссии.
15: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Лена. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть?
3: Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уже третий год посещаю психолога. Результат потрясающий. Психолог купил квартиру и облетел полмира.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: «Шутить изволите».
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: «Шутить изволите».
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира, самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
5: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ.

0: больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом. У меня жена психолог. Я ем с психологом. Сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг, зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, и думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июль на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9.
6: Акция до конца июля 2016 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
7: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед. Точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
10: Все, я больше, больше, больше, больше. Только, только, только и хочу. Меньше, меньше, меньше плачу.
9: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
0: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
3: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент, мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазят объявления об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди местами сильные. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 22, в Магнитогорске, Озерске и Снежинске до 25 тепла. В Кыштыме, Карталах и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник в Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 24, в Троицке, Озерске, Снежинске и Кыштыме до 26 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
5: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности по телефону 7115.
9: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
12: Да!
11: Обещают настоящее цунами! 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя! 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
13: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
15: Чего такая довольная, Вера?
16: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
15: А что в ней такого-то?
16: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
15: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
17: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. В Челябинске отремонтируют 50 участков магистралей. Также улучшат транспортную доступность трех поселков. А реконструкцию пункта пропуска «Бугристая» завершат в 2028 году. В этом году в Челябинске отремонтируют более 50 участков дорог. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин. Это как крупные путепроводы и транспортные артерии, так и небольшие, но важные для жителей улицы. Больше половины объектов получили финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Оставшиеся – из областного и городского бюджетов. В частности, идет ремонт 8-километрового участка Копейского шоссе. В этом году доделают половину от улицы Трубников до Горелого. Полностью завершат работы до границы города уже в 2027-м. А этим летом также приведут в порядок дороги на улицах Смирных, Пионерской, Харлова, Агалакова и многих других. Список размещен на сайте мэрии и пополняется по мере заключения контрактов. Съезд с путепровода в районе 7-го километра появится на Троицком тракте в Челябинске. Откроют его уже осенью, пишет портал chel.tv.ru. Это улучшит транспортную доступность сразу трех поселков – Панфиловцев, Старосмолинский каменный карьер и Водрим-40. Сейчас жители вынуждены добираться до дома окружными путями. Едут через Уфимский тракт и поселок Федоровка, по Троицкому тракту через кольцо на Ново-Синеглазово и по автодороге 13А. Для движения на новом участке предусмотрели две полосы. Протяженность составит порядка 140 метров. Улучшится и состояние дороги, которая ведет к поселкам. В этом году проведут грейдирование и ямочный ремонт. Тем временем рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристая» на российско-казахстанской границе. Согласно планам, все работы должны быть завершены в августе 2028 года. Здесь уже обустроили фундамент, огнезащиту, смонтировали металлоконструкции во всех зданиях. Также поставили трансформаторную подстанцию и котельную. По итогам модернизации, погранпереход станет одним из самых современных в приграничной зоне. Он сможет обслуживать до 4000 транспортных средств и более 18 тысяч человек в сутки. Это более чем в два раза превышает текущие показатели. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: Всегда хорошие новости.
18: Юмор ФМ. Мне не надо тебя новой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю. Это не я в тебя бутылкой запустил.
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать, я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги. А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро. А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им, ну и кажется, дома забыла телефон. И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю, остановите на следующей остановке, вторая, и мне тоже. А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.t. tenet.bank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 150

0: деятельности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: А спонсор сегодняшнего недосыпа многих россиян – чемпионат мира по футболу, точнее, его финальный матч. Испанцев поздравляем и приветствуем всех, кто настроился на первое юмористическое. С этой самой минуты здесь шутки-шоу в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодро. А я-то сегодня так выспалась, даже не представляете, потому что во дворе воцарилась просто тишина в 9 вечера, потому что все ушли смотреть футбол, и это прекрасно, с чем я и поздравляю всех без исключения. Антону Бурному мы говорим доброе, бодрое.
1: Доброе, бодрое.
2: Хотя глаза не очень бодрые, но добрые.
1: Футбол посмотрели, теперь давайте, в общем-то, о тех, кого послушаем. Лига городов, лучшие миниатюры приготовили специально для вас, пацаны, с часа. На экваторе 60 минутки не реклама, а еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: А еще раньше мы скажем всем наше заветное любимое «Доброе, бодрое!»

0: На Юмор ФМ. Так, давайте переходить к теме сегодняшнего эфира, о чем мы предлагаем вам поговорить. Ну вот, я думаю, что многие вчера получили удовольствие от просмотра футбола.
1: Многие.
0: Но кто-то наверняка еще больше удовольствия получил от матча за третье место. Там просто праздник футбола был, что касается счета.
1: Кто там? А, там и проиграла Франция.
0: Да.
1: А наша монетка сказала, что она выиграет.
0: Слово о том, да, насколько правильно доверять нашей монеточке.
1: Слушайте, верить всегда нужно только в лучшее.
0: В общем, мы хотим поговорить с вами о простых вещах.
1: А да.
0: Вот какие те самые простые вещи приносят вам максимум удовлетворения и удовольствия?
1: Ну вот, например, там, когда бегаешь по лужам.
0: Ой, класс.
1: Тебе
0: да.
1: 30-40 лет, а ты прыгаешь по лужам, и тебе вообще кайфово.
0: Туда же, в копилочку, да, босиком по травке.
1: Да, это я вот недавно гуляла. Я частенько так гуляю, благо позволяют жизненные обстоятельства. Что на самом деле...
0: И геолокация, да?
1: Геолокация.
0: Потому что в центре Москвы на тебя будет странно, наверное, посмотреть.
1: Да, честно говоря, все равно. Значит, что мне принесло невероятное ощущение? Вот просто как в детстве. Я вчера купила хлебушек белый, такой кирпичиком, знаешь, вот.
0: Я знаю, чем закончится эта история, мне кажется.
1: Подожди. Значит, взяла огурчик, помидорчик, сметанку, зеленушку. Все это чик-чик-чик. Просто! Вот, казалось бы, простейшая вещь. Это не тебе какая-нибудь там гуакамоле. Или, значит, сейчас вот эти вот всякие буррата. Обычная наша вот такая вот... История, аж слюни потекли. Невероятно, много не надо для счастья. А еще, кстати, у меня потом сметанка осталась. Я ее посолила и туда макала хлебушком белым.
0: Ну, не история, а песня прям. Ждем ваших вариантов, друзья, двери веселого чата открыты. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Пишите, делитесь, а пока герои любимого скетч-шоу.
1: Да, для вас мы собрали самое лучшее. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
4: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
5: Я в прошлый раз вон с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
6: Азамат Ахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь. Представляешь? Ну ты прикинь.
5: Бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила, говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
3: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка — это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
5: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами кашу не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
3: Да нет, их много есть.
5: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам, я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик, кашу не сваришь,
3: а
5: давай.
3: Вот есть работа, не волк в лес не убежит, вот такая, например.
5: И что? Типа, она мне такая, с вами кашу не сваришь, а ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
3: Ну, подходит, кстати.
5: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
3: Ну, это же мудрость.
5: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк, получается?
3: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом. Попозже.
5: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
7: Вы что-то хотели?
5: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это
4: С вами каши не сваришь, я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
7: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
5: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
7: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
5: Чего?
7: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по волчьи выть. Да?
5: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я же про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
7: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
5: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
7: Волков боятся в лес не ходить.
5: Я тебя сейчас уничтожу, чертова мать.
7: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
5: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
7: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
5: Точно рыбку, Кать?
7: Точно.
5: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
7: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
5: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
7: Азамат Тахирович, а может вам просто ну не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
5: Давай.
3: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть. Юмор-ФМ.

0: Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? В этом вопросе разбираемся. Вероника написала в веселый чат, что на днях была такая ностальгия. Отрезала горбушку черного хлеба, полила ароматным маслом и соль. А так и пишет, кстати, Вероника. Вкуснятина.
1: А если, слушай, туда еще и сметану, вообще, я знаю, что я куплю сегодня после работы.
0: Все вокруг сметаны у тебя сегодня крутится.
1: Ты знаешь, да, но у меня просто огурцов просто завались, поэтому я...
0: Тамбовских?
1: Конечно. Значит, Екатерина нам в ВК написала, играть с детьми в море волнуется раз. Ну, зумеры мне сейчас кажутся такие...
0: Что?
1: А вот найдите в интернете. На самом деле, слушай, я в это играла, когда мне было лет 10 последний раз.
0: Мне кажется, да, я узнал об этой игре в детском саду еще. А когда последний раз играл, я тебе не скажу, Оль.
1: Слушай, надо сыграть на пикнике Юмор ФМ. Я вот сейчас об этом подумала.
0: Ну, не знаю. Может попробовать, конечно. Юлия нам пишет, что запах скошенной травы приносит удовольствие.
1: Да.
0: И тоже родом из детства. И этот запах, и за этот запах не нужно платить.
1: Но, кстати, единственное, что этот запах у меня лично сейчас вызывает тревогу. Потому что каждый раз, когда дома, я ощущаю запах свежей скошенной травы. Я выбегаю и смотрю, что там наш дворник спилил на этот раз. Я не знаю, как он умудряется, но он реально... Даже большие кусты не видит, их просто их скашут. А самое интересное, он недавно это начал делать. Он убирает потом за собой эти остатки. Ничего не было.
0: Никаких улик не росло, но здесь сосна была.
1: Ничего не было.
0: Ничего не видел.
1: Ничего не знаю.
0: 915-0303-567, друзья, какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Пишите, делитесь, самые интересные варианты будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. А пока тоже простая вещь.
1: Вот просто наш восторг, не реклама.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
4: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
3: Тогда игогоу на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
3: Приходите с конем на палочке.
4: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
3: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби хорсингу.
5: Мы вам и го-го!
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
9: В знакомой с детства трехлитровой банке.
10: На самых дальних полках.
8: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
9: Уже с активированным углем.
8: Соки и нектары. Осадок.
11: Осадок сладок.
12: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь в таком большом и чужом городе.
13: Дубина, я люблю вас!
14: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
12: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину?
15: О дерне, о дерне, о...
12: Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
2: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссий.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: Продолжаем говорить о простых вещах, которые вам приносят истинный восторг. Евгений делится в веселом чате. Доброе утро, Ольга и Антон. Доброе утро. Да, тоже могу, как Оля, скакать по лужам.
1: Да глядеть, не только как Оля. Да,
0: глядеть на грозу с 18 этажа с общего балкона.
1: Антон тоже скачет по лужам,
0: конечно,
1: мне кажется.
0: И на грозу с большим удовольствием тоже гляжу.
1: ВК вот Вадим написал. Истинный восторг, ну это когда ночью я иду на кухню в полной темноте и ни разу не врезаюсь мизинцем в ножку стола. В этот момент я чувствую себя Человеком-пауком.
0: Ну, это какая-то суперспособность, конечно, у вас мощнейшая.
1: Это круто. Слушайте, вы прям, может быть, вы мужчина-кот?
0: Роман пишет, доброе утро. Доброе-доброе. Иду по улице, на асфальте нарисованы классики. Обязательно прыгаю, хотя уже 36.
1: Я вот, честно говоря, лет 100 не видела классики. Может, в Москве и в Красногорске не играют
0: классики?
1: Приезжаю,
0: Оленька, на район. У нас там царь классики, я как-то увидел. Метров на 30 дети нарисовали эти классики.
1: Вот это молодцы. Дмитрий вот написал, что люблю свежий испеченный хлеб с молоком. Это из детства, что ли?
0: Конечно, конечно. Захотелось сейчас стаканчик молока.
1: Мне почему-то нет. Лучше селедки.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, какие простые вещи вам доставляют истинный восторг. На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Еще о простых вещах, но, кстати, довольно просто поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру и попасть в наш улыбазер. Для чего? Для того, чтобы получить потом истинный восторг и удовольствие в момент, когда вы заберете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», но в том суперфинале, возможно, и сам автомобиль.
2: Ну и, кстати, сегодня будет точно такая возможность в любую секунду, в любой момент. Наш улыбазер закрутится с невероятной скоростью, мы его потом остановим. Остановим. Вот, ну и позвоним человеку, которого выберет наш улыбайзер. С вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Да, все подробности ищите на сайте веселорадио.ру, друзья. Ну а совсем скоро здесь в эфире пикниковый период с доставкой.
2: А, прямо сейчас наши любимые фирменные лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
5: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
6: Здравствуйте, тетенька, я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан 6 000 000 денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти 3 цифры сзади.
5: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
6: А я не мальчик, я этот, директор банка такой, самый главный, 3-метровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите 6 000 000, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
5: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
6: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
7: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
8: Да.
7: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
8: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
7: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. А, помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помело. А, вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета. Я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницы курицы тоже там.
8: Кто?
7: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
8: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
7: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
8: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
7: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
8: Чего началось?
7: Марин, корона не жмет!
8: Какая корона? Слабо ты... Так, стоп номер, ребят!
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди местами сильные. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 22, в Магнитогорске, Озерске и Снежинске до 25 тепла, в Кыштыме, Карталах и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник в Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 24, в Троицке, Озерске, Снежинске и Кыштыме до 26 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
11: Радио Юмор-ФМ представляет летнее шоу «Стендап Урал-тур» впервые в Челябинске. Участники всех возможных телевизионных и ВК-стендап-проектов. Илья Стрелков и Алы Алызаде. Два комика, две разных комедии, два полноценных сольных концерта. Илья Стрелков и Алы Алызаде. 25 июля в стендап-клубе «Челябинск». Билеты во всех кассах города.
12: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Генеральные партнеры мероприятия. Контур. Экосистема для бизнеса. И медиахолдинг «Континенталь». Подробности по телефону 274-40-60. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую. На Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре. Пикниковый период. Прямо сейчас на Юмор ФМ, друзья, начинается тот самый пикниковый период с доставкой.
2: Ну и, кстати говоря, у вас еще 2 недели есть возможность в нашей суперигре выиграть промокоды на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы всей компанией зажечь самым настоящим образом на этом пикниковом периоде.
1: Запоминаем, что для этого нужно сделать. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выбираем самые оригинальные, веселые, трогательные комментарии. Звоним вам, чтобы сыграть наш музыкальный эксперимент.
2: Да, ну и, кстати, уже в следующую пятницу, 31 июля, мы разыграем главные призы, а это 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Ну и чтобы принять участие, выполните условия акции. Все они описаны на сайте веселорадио.ру.
1: Да, добро пожаловать. Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, жарьте, маринуйте и пишите нам. Пишите, рассказывайте, как у вас там проходит это жаркое, сочное лето.
1: Так, кстати, Екатерина и поступила из Челябинска. Написала она следующее. Напечатала по ошибке слово «жружба».
2: Жружба.
1: Жружба. И задумалась, а ведь такое слово имеет место быть, когда мы с друзьями собираемся на выходные на пикник. Уголь с дровами забросим в машину, мясо сочит неземной аромат. С Леном возьмем овощей, мешанину, лук, сельдерей, огурец и томат. Роблокс, Майнкрафт позабыты, дети с азартом гоняют жуков, мясо на гриле шкварчит деловито, капая жиром на горсть угольков. Всем желаю вкусных выходных и отличного настроения. А я мечтаю в ближайшие выходные встретиться со своими любимыми друзьями, написала нам Екатерина, которая уже на связи со студией.
2: Доброе, бодрое вам.
3: Доброе-доброе утро, понедельника.
1: Да, Екатерина, получилось на выходных с друзьями встретиться, как и планировали?
3: Да, мы ездили на озеро Аргази, оно очень чистое, рыба водится, шашлык делали, жарили рыбу, в общем, супер выходные.
2: И прям рыбу ловили?
3: Да, кого? Линь, щука, налим, судак, все там водится.
2: Обалдеть.
3: В Аргазях.
2: Все, мы выезжаем, если что.
3: Давайте. Да,
1: разматывайте удочки обратно.
2: Да-да-да-да-да. Ну и сейчас, кстати говоря, мы предлагаем вам сыграть в нашу любимую музыкальную игру.
1: Да, мы включаем вам фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с пикником и летним отдыхом. Ваша задача, Катя, назвать оригинальные слова.
2: Угу. И если что, как говорится, чем смогем, помогем, потому как, ну, вы же понимаете, что мы уже к вам выезжаем.
1: Екатерина, вы готовы?
3: Готова.
1: Вам удачи, 3, 2, 1, вперед.
0: Пикниковый период с доставкой.
4: Малиновая лада, малиновый мангал.

0: Ой, ну мне кажется, проще простого. А вы что скажете?
1: Песня-то знакомая.
0: Да, «Малиновая лада».
2: Лада в малиновый мангал. Что там?
1: Закат.
2: Закат, да, хотела на Канары.
1: Хотела на Канары, а визу тебя замкат.
2: Холодный, как качели.
1: Как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной.
2: Давайте проверять.

0: Все, что ли, можно поздравлять, получается?
1: Екатерина, мы вас поздравляем! Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Екатерина! Ура! Поздравляем! Весь Челябинск сейчас ликует и собирается к вам тоже в гости. Ну и, кстати, если
2: давайте
0: вы хотите... Ой, ну вот. Если хотите так же, как Екатерина, сыграть с нами, получить шанс выиграть такой же приз, регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Рассказывайте о пикнике, о застолье вашей мечты. Обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза, промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в Шутки Шоу.
0: Да, наш пикниковый, невероятно веселый, вкусный период продолжается, и он идеальный благодаря вам.
1: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
6: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором.

0: Бутной и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто настроен на первое юмористическое, вот в каком вопросе разбираемся сегодня. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг?
2: Евгений вот, кстати, написал, когда начинается прохлада плюс 30 после недели плюс 40. Мы вас понимаем. Знаете, тут выходные в Москве было плюс 30, и, честно говоря, все уже, когда? Еще денек будет плюс 30, и, короче, там опять будет, ну, не сильно жарко, ну и не сильно холодно.
1: Ну, вы держитесь там, Евгений.
2: Да, мы тут будем держаться.
1: 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Шутки-шоу здесь, в студии ЮморФМ, Ольга Мажара.
2: И истинный восторг. Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
1: Вот я. Шутки
0: шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: 20 июля на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников на старте этой рабочей недели. Очень подходящий для понедельника праздник. День дневного сна отмечается сегодня.
1: Для понедельника и для тебя, потому что у тебя каждый будний день день дневного сна.
0: Для всех, кто, кстати, вчера тоже смотрел финальный матч чемпионата мира. Тоже праздник очень подходящий, думаю. Международный день торта, пожалуйста.
1: Кстати говоря... Нет, я хотела сказать, я отметила тут выходные тортом. Нет, торта не было. А жаль. Что?
0: Ты не помнишь, что ты ела, чем ты питалась в выходные?
1: Да нет, я на секунду вспомнила про торт, а потом поняла, что нет, торта не было.
0: Ну и Международный день шахмат.
2: Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак.
1: Ну, ферзь как будто бы самая красивая фигура.
0: Может быть.
1: А у тебя какая любимая?
0: Ни одной.
1: Ни одной?
0: Нет у меня любимой фигуры.
1: Ну и шахматы у тебя не любимые.
0: Да не то чтобы, да, сильно люблю эту игру.
1: Ну и ладно.
0: Знаю, кто как ходит. Как лошадь ходит, тоже знаю.
1: Покажи, Антон, как ходит лошадка.
0: Буквой Г, Оленька, буквой Г. Такой набор праздников, друзья, выпал на этот понедельник. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжим делиться с вами юмором. Те самые золотые номера, горячо любимые игры прямо сейчас.
1: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
3: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Потерялась я, мама.
5: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепёке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет, Адреналин Rush.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорова.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново?
4: Да.
5: Гадя Хреново?
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. И сейчас будет новость по мотивам жарких столичных выходных. Холодильники для людей появились в Японии. Звучит страшновато, да?
1: Ну, как бы да.
0: Но все связано, конечно же, с жарой. В общем-то, в Японии тоже бывает жарко. Инженеры придумали следующее. В общем-то, такие человеческие морозилки. Что себе представляют данные изобретения инженеров? Это, в общем-то, кабинка, которая устанавливается где-то в общественном месте.
1: Так.
0: Ну, такого небольшого размера, чтобы поместился среднестатистический японец в данную кабинку. Где ты просто можешь посидеть 5-10 минут и охладиться. Внутри держится температура в плюс 15 градусов. А голову и спину еще отдельно продувают воздухом. Температура которого всего 5 градусов тепла.
1: А мне вот интересно, это за деньги или типа бесплатно?
0: Я вот тоже пока на самом деле не встретил в этой новости каких-то подробностей по поводу финансов.
1: Поэтому, в принципе, слушайте, ну вот в любой магазин зашел, где кондер, все, вот тебе и кабинка.
0: Прям ты знаешь, а ведь можно было просто зайти в ТЦ.
1: Вот,
0: или можно оснастить, например, остановки общественного транспорта кондиционерами.
1: А вот помнишь, кстати, на прошлой неделе я рассказывал новость про лапшу, которую холодной водой заливают.
0: Так.
1: Они ж почему заливают холодной водой? У них жарко там. Вот, поэтому им норм есть как раз-таки холодную лапшу.
0: Вспомнил я опять эту твою новость про лапшу, Оль.
1: Плохо стало, да?
0: Я не могу себе представить. Вот прям. Мне почему-то кажется, что это максимально невкусно.
1: Да это тебе так только кажется. Давай про ми-ми-ми поговорим. Про собачек и кошечек. Тут прилетела интересная новость. Оказывается, что теперь жители Эквадора могут пожениться в присутствии своих питомцев. Да? Но нет, смотри. Но...
0: Могут пожениться, я думаю, про кошечек и собачек могут пожениться. Думаю,
1: нет,
0: неужели?
1: люди.
0: Прекрасно.
1: Их можно взять в качестве свидетелей. Угу. То есть они в свидетельстве о браке поставят лапку, ну, то есть там хоп-хоп, как будто бы они вот засвидетельствовали своей лапкой на печатном сертификате. 50 пар уже это сделали, по-новому сыграли свадьбу. Единственный момент, что как бы усы, лапы, хвост, вот мои документы, да, недостаточно котиков, собачек. То есть нормальные, в смысле, обычные люди тоже должны быть. Нормальные свидетели, хотел сказать.
0: Но будем откровенны, котики и собачки и так являются свидетелями.
1: Много чего.
0: Много чего,
1: не
0: да.
1: дай бог,
0: заговорят. В состоянии хозяев. Ну окей, ладно, почему нет? Если действительно, ну, как правило, котики и собачки, они же настоящие члены семьи.
1: Ну, конечно.
0: Почему нет?
1: Я вот ждала от тебя вопрос, хотела бы я взять с собой Кузю в ЗАГС. Не будет такого
0: вопроса?
1: Не будет
0: такого вопроса.
1: Ну и ладно.
0: Ладно, хотела бы.
1: Да мне, слушай, тут не знаешь, где взять, ну, свободного человека в этом возрасте. А ты говоришь про собачек и кошечек. Мне достаточно, в принципе, человека.
0: Такие новости к этой самой минуте. Совсем скоро здесь, друзья, появится и Сати с юмором, с ответом на ваши вопросы.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 000 рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АОГСК Югория. Акции до конца июля этого года.
4: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
5: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
4: Сатья отвечает.
6: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну, сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций, я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, и она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, посидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
7: Это, извини, у меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
8: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
6: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
5: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва. Улица Средняя, «Перекрестка», дом 28, строение 4. 6+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Я вот поймал себя на мысли, что комментарии слушателей наших приводят меня в истинный восторг.
1: Конечно.
0: Вроде все просто так.
1: Но какой восторг.
0: Прекрасно, прекрасно, замечательно. Хорошая тема у нас сегодня, замечательная. Нескромно подметил он.
1: Антон, а это я придумала, кстати.
0: Да-да. Антон пишет, мне истинное удовольствие приносит сарказм, который не очевиден и смысл которого понятен только после некоторого раздумья. А еще я очень люблю, когда люди помогают друг другу без просьб и бескорыстно.
1: Это, кстати, действительно прям вот восторг, когда тебе... И вообще, если честно, ступор. Вот когда тебе человек предлагает помощь, ты такой... Да?
0: Да?
1: Да.
0: Давай.
1: Надежда вот написала, лечь спать на свежее постельное белье. Это просто, я сразу этот аромат ощутила. Вчера, кстати, наконец-то я это сделала.
0: Прохладненько, если это постельное белье.
1: Нюхать цветы. Выйти с утра на улицу и почувствовать свежий воздух. Погладить на улицу собаку, в скобочках, если разрешит хозяин. И идти по улице в новой одежде. Ну, класс.
0: Кстати, да, новая одежда тоже достаточно такая.
1: Это всегда, да. В новой одежде можно прямо и спать, лечь.
0: Но только на свежее постельное белье, разумеется.
1: Конечно.
0: Дмитрий пишет, истинный восторг я испытываю каждый раз, когда приходит ЗП, заработная плата, соответственно. Каждый раз, как первый раз.
1: Получается, сегодня день восторга у нас с тобой, Антон.
0: Да.
1: Будем восторгаться.
0: Я в ожидании с самой прошлой недели еще.
1: Ну, кстати,
0: жду этого момента
1: чудесного. Первое, что мне сегодня сказал водитель, говорит, ну что, понедельник? Ну что, зарплата? Я говорю, ну поехали, давайте, Алексей, на работу тогда уже.
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Такие координаты, по которым принимаем ваши ответы на вопрос, какие простые вещи приносят вам истинный восторг.
2: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Итак, друзья, уже на этой неделе состоится то вот событие, которого мы ждем. Ну, какой уже? Не первый месяц, получается.
2: Да год уже, Антон, как ну, бы.
1: Да.
2: С прошлого года ждем пикник Юмор-ФМ.
1: Все так, друзья, для вас выступит группа «Градус», Анна Немченко, Султан Лагучев, Галибри и Мавик, Венера, LX24, Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, группа «Фабрика», Тестостерон, DJ D-Mixer и другие звезды.
2: И, конечно же, шутки-шоу. И вы приходите всем полным составом, потому что вход абсолютно свободный. Три вокзала депо, гастроквартал, ищите нас, там будет и вкусно, и весело. И котики будут, и подарки, и вообще что-то невероятное. Все, как мы любим.
1: 26 июля в 17:00 старт большого концерта. Все вы приглашены.
2: Абсолютно точно. Ну и, кстати говоря, прямо сейчас тоже приглашаем.
1: 229-2909, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас, у нас на подходе, в общем-то...
2: Развлекательная классная игрушка.
1: Да.
2: Экстремальная.
1: Подарком тоже, кстати,
2: однозначно
1: развлекательным.
2: А сейчас нас развлекать будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
5: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну, прям первоклассный анекдот. 1 сентября, первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят: «Ну вот, сынок, поздравляем, первый раз в первый класс, давай там». Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит: «Пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули». «Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно». «Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый». «Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь, это даже не эконом». Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. «Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели». «О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди местами сильные. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 22, в Магнитогорске, Озерске и Снежинске до 25 тепла, в Кыштыме, Карталах и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник в Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 24, в Троицке, Озерске, Снежинске и Кыштыме до 26 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
7: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да,
8: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс. И назвали Диваном.

0: на Юмор-ФМ.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Итак, для всех любителей захватывающих дух приключений и мурашко-бегательного отдыха, сегодня разыгрываем то, что вам действительно нужно. Это 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
3: Да, и между прочим, по этим билетам вы можете посетить аттракционы, а их там, на минуточку, 65 штук. И посетить 5 шоу в обеих частях парка, как крытый, так и уличный. И, кстати говоря, экстремалка, мне кажется, нам позвонила. Точно?
2: За все вышеперечисленное бороться сейчас будет Евгений у нас.
3: Да, доброе бодрое.
2: Женя, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
3: Евгения, расскажите, мурашко-бегательный отдых, это прям вот то, что вы любите?
4: Вот именно то, да-да-да.
3: Мы так и знали. Сейчас,
2: попали,
3: кстати,
2: в точку.
3: Мурашки тоже побегут от удовольствия. Такая песня сейчас прозвучит.
2: Да, давайте правилам того, что будет происходить, услышим, собственно, в нашем исполнении фрагмент, написанный по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, так и вполне себе взрослая. Хит какой-то современный, либо же недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Так это работает.
3: Готовы ли вы, Евгения?
4: Готова.
3: Так, да.
4: Попробуем.
3: Давайте.
2: Удачи, вперед.
5: Пошумим. Ага. Шутки шоу.
6: Антон Бурный.
5: Ольга Мажара.
6: На Юмор ФМ.
5: Сейбон. Ага. Полночь настала, часы по нолям. Трек полетел по лесам и полям. От модных басов колонка трещит. Это казанский real gangster shit.
6: Добрые парни, добрые песни. С песней по жизни идти интересней. По поводу чисел не комплексуй. К возрасту годик еще приплюсуй.
5: Собираю друзей, не жди мама домой. Всем заявляю, этот день только мой.
6: Делай добро, наш секретный пароль. На циферблате 0000.
3: Ой, ну это очень сложно. Я даже не знаю, справится ли сейчас Евгения.
2: Женя, есть какие-то варианты у вас?
4: Ой, я постараюсь, конечно, но на часах 0-0.
3: Да
4: я
3: ладно!
4: Я даже на пришел мой день.
5: На часах 0-0. Ты пришел мой день.
3: Ваш день, кстати, Евгения тоже. Пришел ваше утро.
2: Евгения, мы вас поздравляем! Два билета в парк развлечений «Остров мечты» ваши.
3: Ну и, кстати, теперь аттракционов в парке будет еще больше, так что вам, ну, просто повезло. Можно будет испытать совершенно новые аттракционы 1 августа, еще до официального открытия нового пространства парка. Так что еще раз вас поздравляем!
0: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пуньк.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пуньк.
4: Продал удочку. Купил удочку.
2: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
3: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
5: Покупай безопасно.
2: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Ю.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Вопрос все тот же. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг?
2: Вот Марина написала: «О, это ванна». Я скажу так, как человек, который живет уже неделю без горячей воды, это в принципе: «О, горячая вода». И когда она пойдет, скажу: «О, тепленькая пошла».
1: Да, как я тебя понимаю. Но ты... этот период уже прошел.
2: Да, а мне вот еще неделька, и все будет как раньше.
1: Как мы раньше уже не будет, Оля. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: А Антон Бурный тоже здесь. Всем привет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, о планах на оставшееся эфирное время шуток-шоу, друзья. Ну, во-первых, у нас сегодня звездный гость.
2: Вован.
1: Да он уже даже не гость, он уже как к себе домой.
2: Он член семьи практически, видишь, и будем начинать отмечать его дыре. Угу. Вот через два денечка все случится. Концерт, кстати говоря, будет при поддержке Юмор-ФМ.

0: Обо всем подробненько и расспросим самого виновника торжества.
1: Кстати, билеты тоже кому-то подарим, поэтому все внимание на Юмор ФМ. Хотите оказаться на концерте Вована? Все внимание на Юмор ФМ.
0: Ну а пока его коллеги, кстати, по цеху музыкальному. Да. Стас Ярушин появится в эфире Юмор ФМ.
1: Ильюс Чеботина. Шутки, песни на Юмор ФМ.
0: Коротко, смешно и по нотам.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию! Шутки-песни!
2: Выходим, наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мы тищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
2: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей.

0: Ну, ты вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
2: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Но согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: Шутки на Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
2: Есть! Только не у всех.
1: А у кого?
2: У меня вчера.
1: Аплодисменты! Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 20 июля на календаре, а вот что случится 22-го, друзья? Вован будет отмечать свое 18-летие. Но я сегодня уже пришел к нам в гости. Вов, доброе утро тебе.
1: Привет.
0: Мы тебя, как всегда, рады видеть.
1: Привет. А я только впервые тут увидел, что вас по фамилиям представляют.
2: Да.
1: Или это ваши псевдонимы?
2: Нет, это
1: у тебя Бурный фамилия?
0: Нет, псевдоним.
1: А, все.
2: А я прям Мажара.
1: Ты Мажара, прям. Бурный Мажара, хорошо.
2: Бурманжара мы. Так, мне нравится начало этого утра.
1: Бурманджаро! Это какая-то гора, да?
2: Да-да-да.
0: Бурманджаро, там маракасы должны появиться.
2: И вот, получается, ты добрался до этой горы сегодня.
1: Да, сегодня на пике просто.
2: И мы тебе тут же прям вот задаем вопрос. Вот какие простые вещи приносят тебе истинный восторг. Вот нам накидали тут такие варианты, там, знаешь, в ванне полежать, воду.
1: Вот, это, ну да, нравится.
2: Знаешь,
1: нравится.
2: Воды горячей не было две недели, потом дали. И ты такой, кайф.
0: Босиком по траве побегать.
1: Тоже, блин, прикольно.
0: Классно, да?
1: Вот вы накидываете, мне все нравится.
2: А мы ждем от тебя.
1: Так, что такое наслаждение, да?
2: Ну, такое вот, знаешь, вроде как бы простая вещь, но ты такой кайф испытываешь, просто нереально.
0: Жареные пельмени, в конце концов, может быть.
1: Ну, да, неплохо. Книжку дочитал.
0: Книжку, о, класс.
1: Это редко такое мне, конечно, удовольствие достается.
2: А посоветуй нам, кстати, какую-нибудь вот из твоих последних прочитанных, которая прям вот с восторгом.
1: Ой. Ау. Слушай.
0: Слушай, не читала и не надо, не начинай.
1: Ну, я не знаю, я из художественной, я когда-то прочитал вот «Игра в бисер», вот мне понравилось.
2: «Игра в бисер»?
1: Ну, я не рекомендую, но просто мне нравится. Ну, такой Герман Гессе есть, мне, не знаю, очень себя впечатлило.
2: Я, кстати, вот его не читала.
0: Я слышал о таком произведении, но не читал.
1: Я парочку у него прочитал, вот «Степной волк» и вот этот вот «Игра в бисер», мне понравилось, правда. А я последнее время читаю вот такую, знаете, прикладную, не художественную. И вот последняя был Владимир Тарасов «Искусство управленческой борьбы».
2: Ничего
1: вот так называется
2: себе.
1: Книжка. Она такая небольшая, на самом деле.
2: Ты совсем. Просто, когда сказал прикладная, я думаю, там, как поменять, значит...
1: Да-да-да, как поменять винтуса.
2: Например.
1: Ну вот, больше почему-то с возрастом стал склоняться именно к таким, как бы, которые там, психология какая-то, может быть, какие-то бизнес-идеи. Вот такие книги больше читаю.
2: А по детской психологии?
1: Нет. Ну, оно как-то связано в целом. Больше, наверное, может смотрю, как ролики какие-то порой.
0: Так, как сейчас книга называется? «Искусство управленческой борьбы», да?
1: Да, да.
0: Там сейчас менеджмент заволновался немного.
1: Я как бы не захватил здесь, да, все, просто свои руки. Не, на самом деле там... Это так устрашающе называется, а на самом деле просто про эффективное управление людьми, просто персоналом. Ну, условно, если ты находишься на
2: своим
1: должности.
2: Временем, опять-таки.
1: Своим временем. Но про тайм-менеджмент это что-то другое. Это пускай вот слушатели порекомендуют. Я ничего не читал. Не знаю, поэтому часто опаздываю на прямые эфиры.
2: Но, кстати, да ладно, к нам никогда.
1: Не сегодня.
0: Кстати,
1: не
0: да,
1: сегодня.
0: Классный вариант, да, нашим слушателям. Предлагайте, ведь лучший подарок — это книга, а у Вована 22 числа уже день рождения. Предложите свой вариант, что нужно прочитать.
2: Прямо вот в телеграм-канале Юмор-ФМ можно взять и написать. А, ты с августа собираешься писать по песне в месяц.
1: Так, с прошлого?
2: Нет, подожди, нам сказали, что с этого августа Вован будет каждый месяц выпускать новый трек.
0: Какой-то вот такой музыкальный экспириенс у тебя.
1: Не, вообще в целом я... Так, да.
2: Так.
1: Вот, но...
2: А там как получится,
1: но получается иногда, да, вот иногда такое ощущение, что песня уже готова почти, вот такой ты такой себе рассчитываешь, что через две недели ты ее готов и можешь отправлять на площадке. И чуть-чуть осталось доделать. И вот начинаешь доделывать, и тебе все время что-то не нравится, не нравится. У меня так несколько песен, много достаточно, которые просто в целом я откладываю в итоге в ящик и берусь за что-то новое или там что-то достаю из ящика.
2: А там тесно еще доходит.
0: Лучшее враг хорошего.
1: Наверное. Ну, главное же, чтобы самому нравилось.
0: Да,
1: и я пока самому не нравится мне, я не буду это выпускать для людей.
2: Вот 22 июля в Урбане будет сольный концерт при поддержке Юмор-ФМ.
1: Да, спасибо вам за поддержку, ребят. Спасибо большое.
2: Какова вероятность, что там появится трек, который ты вот сегодня-завтра допилишь?
1: Ну, там точно я удивлю новыми песнями. Вот. Не скажу их количество, но вот то, что тут уникально прозвучит, это будет 100%.
2: То есть мы это никогда не слышали нигде?
1: Нет, это еще как раз-таки
2: допиливается
1: к выпуску, а на сольнике это презентуется.
2: Угу.
1: Вот.
2: Будут приглашенные гости, как сейчас вот модно. Тут, знаешь, прошел выходные концерт.
1: Просто посмотрите, вот с кем я исполнял когда-либо фиты. Mm-hmm. И вот,
2: все они будут.
1: Представьте, кто вам придет. Вот. С ребятами, да, с большой музыкальной группой мы там, и духовая секция у меня, и в этот раз и клавишник, и бэк-вокалисты. Мы много репетируем, делаем такое большое шоу. Много будет песен исполнено, которые я когда-то либо выпустил, но в целом на концертах и как бы в программе у меня нет. Вот. Большой классный концерт. Мы разыграем Ниву там.
0: Ниву?
1: Да.
2: В смысле, прям машину?
1: Да, прям машину.
2: А что надо делать?
1: Ничего, просто купить билет на концерт, прийти, ага. И по билетам мы в какой-то момент разыграем Ниву.
0: Я почему-то сейчас Оля так заинтересовалась, я на секунду представил, что я как по своем ЖК Мажара на Ниве. Опа!
1: Да, мои друзья просто
2: там... Какого цвета?
1: Белая.
2: О-о.
1: Белая, да.
0: Классика.
2: Так, как будто бы пошла я покупать билеты.
0: Давай.
1: Да, ну нормально, настоящая классная Нива. У меня друзья есть просто, вот они как раз занимаются...
2: У них лишние?
1: Занимаются машинами. И они такие сами предложили, говорят, слушай, а давай, Вован, у тебя Ниву разыграем? Я говорю, о, давай, прикольно.
0: Классная идея.
1: Да, потому что же у меня и в сериале Нива была, и вообще я респектую в целом этому джипу. Ну, классно.
2: Кстати, про сериалы, кино, ты возвращаешься в кино, да?
1: Да я никуда в целом...
2: у тебя какой-то сериал.
1: Да, приступать будем сейчас к съемкам сериала. Там вот 16 или 20 mm-hmm. серий. И вот до конца осени буду вот активно в съемках, да.
2: И саундтрек напишешь или уже написал?
1: Еще не написал, но с удовольствием, мне вот это нравится. Когда такой, могу предоставить пакет. Сразу же. Не, я имею в виду актерские свои данные проявить и, значит, музыкально поучаствовать.
0: И швец, и жнец, и на дуде, и грец.
1: Да.
2: Получается, приглашаешь Владимира Селиванова, значит, играть в качестве актера. Песня — подарок.
1: В любом случае, песня.
0: Да-да. А он еще и с Нивой приедет, понимаешь, на съемочную площадку. Сейчас короткая музыкальная пауза, после которой возвращаемся в эфир, друзья.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: Сегодня не только бурные пожары, а сейчас Вован в студии Юмор-ФМ.
1: Шутки шоу.
0: Хорошо, хорошо. Ну, уже не зря пришел человек, понимаешь?
2: Слушайте, но мы узнали за эфиром такое, что просто, ну, с ума сойти. Оказывается, Вован вообще не смотрел футбол.
0: Да, мы коснулись этой темы, да, смотрел ли в общем-то, финальный матч чемпионата мира.
1: Ты меня просто срал. Мажара меня сразу сдала, значит.
0: А, да, умеет, практикует.
1: Я думаю, ну ладно, так за кадром тихонечко пошушукаю с Антохой.
2: Нет.
1: С Антохой пошушукаю. А тут на сразу же на весь эфир. Да. Ну я не такой, чтобы, да, вот разбираться.
0: Правда, на самом деле, болел. Оля так сказала, как будто, знаешь, сама шарит за футбол.
2: Я вообще не шарю.
1: Как мы ликовали, когда победили Голландию в 2008-м. Помню, как на чемпионате у нас здесь вот были
0: золотая нога Кенфеева.
1: Результаты, да. Конечно, за все это очень было гордо и радостно. Но вот в целом так вот, знаешь, с такой включением и страстью за футболом не слежу.
2: Я тебя очень прекрасно понимаю, есть другие вещи.
0: Я просто смотрю, ты выспавшийся приехал сегодня. Вот.
1: Я еще, знаешь, сейчас еще такой себя добью. Я вообще баскетбольчик больше люблю.
2: Серьезно?
1: Ну, я так скажу, что мне вот легче обрабатывать мяч руками, чем ногами. Uh-huh. Вот это касается, наверное, и футбола, и волейбола, и баскетбола. С большим уважением к футболистам, 100%. Но мне как-то вот в руках как-то сподручнее держать что-то, чем в ногах.
2: Опять-таки микрофон, да?
1: Микрофон
2: там, ракетку, что-то еще.
1: Да,
2: мяч.
1: Да. С клюшкой уже посложнее. Там, ну, потому что между шайбой и руками клюшка.
0: Между шайбой и руками есть посредник. Там уже все, да, сложновато.
2: Я всегда, на самом деле, когда вижу детей, которые едут на хоккейные секции, мне всегда их жалко, потому что они идут просто с огромными чемоданами, как будто бы их выгнали из дома.
1: Да, такое ощущение есть.
0: Да, всегда.
1: Не, или еще, когда ты ребенка отдаешь на арфу.
0: Я представил эту картину, себе представляешь.
1: Домашнее задание делаю просто.
0: Слушай, в целом тоже виолончель подойдет.
2: Я просто сейчас вспомнила, в детстве моих сестер отдали на класс по баяну. И когда девочки спрашивают, ну какой баян? Мы девочки баян. Говорит, а что, вы с пианино придете? А так, с баяном придете, что-то споете. Вот я представила себе человека с арфой, ну тоже так себе, конечно, история.
0: Зато как звучит.
2: Красиво, божественно. А у тебя, кстати, в песне где-нибудь арфа есть?
1: Никогда.
2: Это принципиально?
1: Я просто здесь в московскую поликлинику пришел.
0: Так.
1: Вот.
0: Как мы от арфы к поликлинике?
2: Ты записался через госуслуги?
1: Мы пришли поддержать мою тещу. Вот, она делала себе некоторые пластические такие манипуляции. Мы с женой пришли ее поддержать. И такая поликлиника, она получается наполовину, при том муниципальная, наполовину она, ну, коммерческая, скажем. Мы туда вот коммерческий блок пошли. А внизу играет, на арфе сидит женщина. Потом я прихожу второй раз. Эта арфа стоит в стороне, накрытая, значит, вот это. Потом мы спускаемся от доктора, уже опять другая женщина сидит, играет. Я думаю, это что такое вообще?
0: Ну, это самое неожиданное и очевидное место, где ты можешь встретить арфистку.
1: В поликлинике играет, да, иногда играет на арфе. Слушай, в самом центре вот есть.
0: Антураж зато какой сразу, да, создается?
2: Ну?
1: Да, все сразу в поликлинику решили сходить.
0: Вован у нас сегодня в гостях, друзья.
2: Да, если вы хотели послушать арфу, то вы ее точно не услышите 22 июля на сольном концерте в Урбане при поддержке Юмор-ФМ. И мы обещали разыграть 2 билета.
0: Дадим вам такую возможность.
2: Дадим, поэтому следите внимательно за эфиром.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».